0: Afri Radio.
1: Baú da Afri Radio.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

0: só
1: as clássicas.
2: Baú da AfriRádio.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,